0: вас хорошо, прием. Второй включен, включай на третий прием.
1: Trying to predict the future is a discouraging, hazardous occupation. But this is Future Trans 84.